0: Radio X-Vibe. Tu nie ma algorytmu, jest klimat i sentyment.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».